0: Thank you. My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today.
1: Братан, да какие
0: spanking.
1: Ты должен просто взять и забрать ее.

0: I come. Черт, I come.
1: Я сажусь за увожу тебя. Причем тут
0: I come?
1: Причем тут
0: I come?
1: Я просто сажусь.
0: Fifteen.

0: suck some dick.
1: В апреле, чтоб выпал. Это время, чтоб выпал. Через камни бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутое небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Может только то.

0: Я же совсем не
1: тот. I'm so horny.
0: Я не
1: I'm so horny.
0: Боемся вдвоем.
1: For Dungeon.
0: Я им.
1: Dungeon Master.

хочу иметь парни. Я только от тебя. Пускай ты а я забудь, что все вокруг и плюют. Возьми мое тепло. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам.

0: Stewart, we can.
1: Billy
0: Stewart, Claire Stewart,
1: Badcock Sloss,
2: and the semen.
0: И когда у дома
1: your nipples,
3: gay boys in tiny bikinis,
0: а мы сразу после отпитки оставим на керамической плитке.
1: Club.
0: Опер,
3: иди нахуй, да,
0: мы успели скрыться в неизвестном.

0: Master.
1: Рядом.
2: Yes.
1: Как я получил тогда этот
2: микрофон? Gay website.
3: Я понял, я совсем один, когда
0: just lube it up.
3: Передо мной стоял
0: oh, Dungeon Master.
3: Азиат.
0: Bam.
3: Подошел, меня обнял и громко сказал: теперь ты
2: suck some dick.
3: Будь твердым, будь

свою цель. Целыми сутками, чтоб обеспечить зимними кутками свою семью. И я воюю с ублюдками, что называют плохими суками. Я отправляю нокауты хуками, чтоб показать свою мощь.

0: запах,
1: семен,
0: стойки,
1: horny.
2: Я вырос в
1: Dungeon.
2: Я знаю, о чем я говорю. Когда в следующий раз будешь купаться, то прояви уважение.
1: Dungeon Master.
2: Тоже плачу.
1: I'm hired for people to fulfill their fantasies. Who's going to be a movie star, you know, with modeling and acting?

0: Ты предполагала, что мою покинет
1: fucking shit.
0: И по транс мы будем
1: fucking coming.
0: Но жизнь,
1: boy,
0: я хлебнул
1: my cum, fisting ass,
0: вкус.

0: Latex Club.
1: Вот он я, привет.
2: Гей парни.
1: Поезда, как я попал. Здесь не то, что на
2: гей парни.
1: На

0: do anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, увел из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя, причина веская.
2: Slay. Ты че такая дерзкая? Oh.

0: brothers.
1: И
2: Fucking
1: с водой холодные большие.
2: We
3: do anal.
1: В бане очень хорошо.
3: Yeah.
1: Хорошо ходит, да еще и тепло. У голых.

0: включаю.
1: Okay, sex.
0: И дрочу, потому что дома скука. Пока
1: Dick.
0: Не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же,
2: oh, dungeon.
0: Уходить.
2: Dungeon.
0: Парилка.
3: Spanking.
0: Горилка.

0: Suck dick.
1: Потому как в это время те, кто наверху учит.
2: Anal penetration.
1: И пока yeah. вертикально поделен. Она хватает машинально постели. Даже не просыпаясь, мой дик. Но я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно. Все это началось с того звонка в понедельник.
3: Привет, это Кира.
4: Да.
3: Ты вообще хоть...
4: Assisting...
3: Тебе Семена. Через месяц давать. Тут еще какой-то...
4: Гей.
3: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон.

0: Ход твой мысли странен.
1: Мистер Ахмад, ass.
0: Укушен. Бывало застревали. Как
1: movies
0: are. Сыны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
1: семен.
0: Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно

0: как
1: Dungeon Master.
0: В сапогах пропади моя.
1: Next door.
0: Вот он я.
1: That turns me on.
0: Дрельцы.
1: Бум.
0: Слышь.
1: Your finger in my ass.
0: Здесь.
1: Do anal.
0: На гражданке, на какой-нибудь.
2: The spanking.
1: Dick.
0: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
0: Не просто быть собой, когда шагает
1: бой,
0: только
1: мастер.

0: legs.
1: Fuck you.
2: Finger.
1: My ass.
0: Fuck.
2: Come.
1: It's bondage gay website.
0: Просто сбросил я словно
3: six hot loads
0: на стыках
2: fucking deep in ass
0: Violet.
2: Dick
0: ты поймешь как
2: fucking coming full master
0: где...
2: fucking
0: где карьера где
2: sex
0: и как
3: oh yes
0: как обманчиво
2: my ass
0: сколько
2: come
0: сколько
2: suck
0: сколько
2: semen fisting
0: fuck
2: и как мало 100 bucks.

0: boy next door, boy next door, boy next door.
1: Эта музыка.
2: Turn me on.
1: Это
3: coming.
2: Ass.
4: Gay party.
1: Счастливый.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Эта музыка.
2: Turn me on.
1: Это
3: coming.
2: Ass.
4: Gay party.
1: Счастливый.

0: semen.
1: Ярчик
0: bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Любит boy next door.
1: Мы сегодня.
0: Guitar.
1: Coming. Будем с вами все.
2: The spanking.

Мамы, целуя. Boy next door. This thing is красиво. Я ухожу. Красиво.

0: Gaming Quiet Show.
1: Будет небо и наступит
2: секс.
1: Где я?
2: Coming.
1: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
2: Celebrate and suck some dick.
3: Mm.
2: Stick your fucking hands in my fucking...

0: Master.
1: Семен.
2: Солнечный свет в лужах купается.
1: Семен.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.
2: И любовь.

0: Hanukkah.
1: Spanking ass.
2: Нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Sex.
2: Белой скульптурой.

0: ignorant.
1: And you find ass.
0: Find ass.
1: Find ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез ситуация.
1: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
4: Boy next door.
3: Поймета, откуда взялась? Почему, почему она тебя?
1: This thing is.
3: Включается свет, я куда-то лечу.
2: Семен.
1: Do anal.
3: Хочу, это медленный яд.
1: Swallow, Mike.

0: anal.
1: Do anal.
0: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
0: Ты вновь идешь по-английски.
2: Right,
3: yeah, bro.
0: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
0: Номер его.
1: Dungeon.
0: Вы...

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: Yes, we can.
0: Тот же воздух и та же.
1: Bad cock.
0: Только Gabe. Не вернулся из боя. Тот же
1: ass.
0: Тот же
1: Suction.
0: И та же.
1: Bad cock.
0: Только
1: Gabe.
0: Не вернулся из боя.
1: Skin.
0: Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил про то. Мне секс не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. То что теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь
1: меня.
0: А в ответ тишина. Гейб вчера не вернулся из боя. Друг, оставь
1: меня.
0: А в ответ тишина. Гейб вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
1: семен.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые, отражается
1: семен.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
1: семен
0: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: Bad.
0: Не вернулся из боя.

0: Semen.
1: Czar for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...

0: берешь
1: These dark fantasies.
0: И первым просишь
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: Fucking slaves.

начинали подыхать в андеграунде, ебали, зарабатываю сколько лет, аудиторы говорят, ну это ол, делай, у тебя, нет, ты заебал на битах, ты продюсер, ты панчит, как у Лилу.

0: Точно так же, как и в вашем Dungeon Master заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Let
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты.

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Bosses. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage.

0: не представляешь, как когда ты меня
1: and suck dick anal. Stick finger.
0: Как все, а ты не такой, ты
1: gay boy.
0: И с тобой себе я позволил.
1: Fisting
2: my hole. Billy Harrington.
1: Come do anal. Suck dick. Boy next door. I swallow my cum. Phantom, I

0: мне ветер.
1: Suck some dick. Suck.
0: И
1: anal.
0: Череби.
1: Come.
0: Какой на...
1: Anal. Come.
0: Что там будет?
2: Ass.

0: Алугасть.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Дурманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: My ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh shit.
3: Да что?
1: Fucking coming.
3: Или отсмеялся я наперед вперед. Почему?
1: Do anal.
3: Так.
1: My dick.
3: Опущены. Сколько?
4: Thank you, sir.
3: Все мне достает.
1: Suck.
3: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: Ты кто по...
1: Данжин.
0: Сэм.
2: А?
0: Че ты пестуешься?
2: А?
3: Слейв.
2: Слейв.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass. Гейбл.

0: senza
1: Anal.
0: Gli archi
1: Dick
2: Fuck you!
1: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
3: Fisting.
0: Не боюсь.
3: $300.
0: Я больше, может, не
1: Rip the skin.
0: А может
4: It's so

0: romance.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
5: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
3: It's so...

0: Cagando. That turns me on. Fucking gay. Oh, master.
1: Сейчас поймаю тебя в
0: bondage, сакакс.
1: Ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon for you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door. This thing
1: выходил, как на холме.
0: Master.

0: my car.
1: Был ал как the семеночки. У долго-долго сосавшей у девочки.
0: Ain't no.
1: Был ал как в костре.
0: Boy next door.

0: Смолкнет, с визгом порвется
1: ass,
0: butt, по мрамору будет выстрел, это пол отскок, и фонтаны шеи ебашит в глаз. Все стали как томатный сок. Ass. Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет.

0: Fisting.
1: Ass.
2: В то подводное
0: Party.
2: В котором я и...
0: Subject.
2: Да, я бандит.
0: Гачи, гачи, мучи.
2: Я и бандит.
0: Я
2: в 93-м под летний
0: Dick.
2: Эх, парняги из... Любили меня к хуям. К ногам.
3: Bad cock.
2: И сверху
3: с... Full dungeon.
2: Прям...

Они здесь типа всякие поют это так. И в основном мне нравится их позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я в

0: hand, fisting, so horny.
1: Bad cock. Нет, не все мертвое неподвижно. Например,
0: Van.
1: Я в плоти, я ебать прекрасен, как заря.

0: Fisting ass.
1: Тебя сильно.
0: Fisting ass.
1: Тебя страшно. Нет на свете.
2: Darkhold.
1: Красивей нет в мире. Прекрасней.
0: Fisting ass.
1: Тебя крепко.
0: Fisting ass.
1: Тебя

0: Дані попадя или
1: утемни.
0: Заполнять
1: anal
2: semen
0: или покинуть
1: dungeon house.
0: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
1: In my ass.

0: dicks.
1: Так правда, шучу, их нет. С кем ты и где? Да меня мне пофигу. Люби меня этой ночью. Люби меня очень-очень. Я живу.

0: Он пишет демо. Повышает градус выпить. Все рада на митик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master.
2: Bad cock.
1: Oh.
2: Hey.
1: J-Cock.
2: Oh.
1: This thing... Ah.

0: Sorry.
1: Смотрят на сверху строго, под ногами. Лежит дорога прямиком. Если не сотрутся и не заражает, мы дойдем, доплывем, доползем.
2: Тебя Билли Харрингтон.
3: And next door turns me on.
1: Кто-то бьет, вот не так. Кто-то в кладет имбирь.
4: Ну, она!
3: And ass.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
3: Бэткокс.
2: Все это суждено тебе. Все это предназначено.

если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

больше не знаю. Для нас тайна. Но то, что для нас еще тайна, кому-то является. В космосе есть существа, которые чем больше, а знать что-то, значит...

0: летать от задницу.
1: This thing is $300.
0: Парень из Leather. Не останется больше.
1: Van.
0: Все еще. Leather.

0: всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Dungeon Master.
2: Каждый вечер собирались
3: fucking slaves
2: и говорили.
1: Dungeon Master.
4: Не гони. Открой секрет.
1: Penetration.
4: Огонь вафельный.

0: Suck dick.
1: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня не...
2: 300 bucks.
1: Я отбил ее сапогами.
0: Йо-йо-йо!
1: Разорванный...
0: Ass.
1: Потому что...
0: Anal.
1: Белая...
0: Semen.
1: Красная...
3: Suction.
1: Не лечит...
3: Slaves.
0: Я suck dick.
1: Недоношенный
2: full master
1: войны.
0: Я suck dick.
2: Really.
1: Залечимая
0: bondage. Я suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
0: Я
3: fucking slave.

0: стук. Здравствуй, я дитя
1: кухонной
0: коробки. Тебе нужно тянуться так. Ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению. Походкой, и ты будто вообще не... Не потому что иногородний, а потому что такие редкие. Что там редкие, не годятся. Каждый похуй в этом зиккурате. Вавилонской мертвых, который череда одних черных. Колизеи не реализованы. В клубе одинокий. Да заебался ждать.
2: Billy Harrington.

0: там зиккуратит to that cox вавилонской данжен мертвых который череда одних черных я пока тебе пару часов но все я тебя понимаю ты однажды
1: Billy Harrington.

Я с пацанами ставил ставки, все надбросил кости. Фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне этот. Воу, детка, только что мне этот. Ведь, детка, брюлики твои. Я просто сдал бы в ломбард. И хуже перпл, ты G13. Он нужен мне, как Ripskin. Детка, you know what I mean. Вот только что мне этот. Вот только что мне этот. Я лучше тихо позову тебя. Детка, я просто пиздец.

0: разрывая в клочья.
1: Latex love.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома.
1: Master.
0: И не последняя.
1: Любой.
0: А по бегу.

0: dungeon.
1: Полными вагонами, золотыми, полными гордо дуют молодые
0: bad cocks.

0: finger.
1: Бой.
2: Тетя Наташа любимица наша, к тому же она...
1: Boy next door.
2: Ну что же, тетя, вы нам пришьете...

0: все. Собрать тех, языке иметь 300. Зарабатывать, а не сидеть на anal. Быть цепелы, а не собирать трофеи. Меньше больше посещать. Однажды я
1: Fucking hustle.
0: Fucking

0: interesting.
1: Хорошо.
2: It's a fucking deep.
1: Я нашел my и меня нашли.
2: Lube it up.
1: Или
2: suck some dick.
1: У меня есть
2: cock.
1: Он
2: horny.
1: Очень.
2: This thing.
1: Я стану с пола по покровам.
2: Bondage.
1: Цвет
2: семен.
1: Голубые очи. Покуй.
2: Latex glove.
1: Утром рейс на.
3: Suction.
1: Пускай ветер нас подождет.
2: Just lube it up. That turns me on. Long latex glove.
1: This thing. Infinity. Ты не смотришь.

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной.
1: Insisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
1: the semen.
2: Спят подо льдом
1: bad cocks.
2: Трутся спиной
1: leather man.
2: Вертится
1: $300.

0: Take your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет
3: knock the road.
2: И для двоих счастливых много
4: one more round.
2: Будут сверкать
5: the spanking.
2: Будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my come.

0: то, что вылетает из этих студийных после прослушивания на
1: пресс
0: становится тем, чему вторят на телефонах, видит буквальных рингтонов в формате на не выше.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получив...
3: God bless.
0: Сам себе...
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен?
0: Да кому я там...
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стыки опять.
4: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: Трюля на бите.
1: So horny.
0: Yeah. Трюля мазага.
1: Yeah.
0: Без охраны. Дам пизды даже без
1: мастер.
0: Денег много я.
2: Dark hole, dark hole.
0: Нахуй выкинул
1: диплом.
0: Разношу
1: your arms.
0: Хлам. Yeah.

0: saksın tatak.
1: Kamburukam telefonda все голоса говорит fuck you.
0: With that cock in my ass.
1: Кам рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Oh, you gay ass, done it now. It's my cock.
1: Но странный слух зовет.
0: Done.

0: кто-то ей пел припев, и на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Seaman.
0: То ли Master. А то ли видение. Смотрел я в звездное долго, и на завтра был целый день я. Я ее да только без толку. То ли
1: Master.
0: А то ли видение. Она прошла как
2: Бэк.
0: По зеленым
1: Бэкакс
0: прохладный
2: Seaman.

0: но под вечер
1: it's so fucking deep.
0: Я ищу в толпе Dick. Ее жадно.
1: So long.
0: То ли а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится.
1: 15 is $300.
0: Она прошла как бы по зелёному.
1: Back up.
0: Прохладный семя.

0: дикая сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у телса, поэтому хуй знает.
1: Just lube it up and it's a long process.
2: Point of order. Именно.

0: плейтест.
1: Поставлено после концерта.
2: Раньше
1: некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.
0: Гардероб.

0: Mania Pro Brawl.
1: Suck, suck, suck.
2: Van,
3: that cock.
4: Suck some dick.
5: Fisting.
6: Anal.
7: Они знают, что я.

сел на бит, как пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик, anal, доказал, что я винер, жаль, все знают и нет, и снова мимо, тебя как коль приму.

0: надоело.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
0: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: ослепший старым ночи бродил, разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Purple Dungeon.
1: Порвали всех фонарей!
0: Бандыч
1: кастрали!
2: Срали типа полотруайши!
3: Бладбода!
2: Сами!
0: Да, да,
2: да,
0: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: do.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
3: Suction.
1: For matter.
2: Помогло.
4: Semen.
3: Maggots.
2: За полчаса сожгло. Но в
3: Got you.
2: Ночной.
1: In dungeon.
2: Кто-то рявкнул.

0: Dungeon.
1: Так шапик, поверь мне, один
2: так.
1: Добра слепого до злобы. Я плохой повод особый. Я плохой бросил
2: так.
1: Ревет как лошадок. Внутри
2: мне
1: кто бы сказал, что
2: стоп.
1: Я

0: come.
1: Матуша. И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как?
1: В вампире мире. Охуенный. Даже не
2: кот
1: его. У него
2: Данген.
1: Кипит
3: Симен.
1: В нем варево.
4: Везде он словно
2: Уи-уи.
4: По кличке
2: Мастер.
4: Боже.
2: Любина.
4: Ты
5: Фокин Ди.
4: Зовут его
6: Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон. Керрингтон.
1: Не гнушается вообще аллергия.
2: Каминг.
3: Семен.
1: Плавает.

0: Фистинг.
1: Везде он словно...
0: Уи-уи.
1: По кличке...
0: Мастер.
1: Боже.
0: Любина.
2: Ди. Фокин Ди.
1: Зовут его...
3: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Harrington.
4: Maggot.

0: Рабочий Latex Advanced Chat.
1: Везде он словно
0: Wee-wee.
1: По кличке
0: Master
1: Боже
0: Любина
1: и
0: Fucking D.
1: Зовут его
2: Harrington. Harrington. Harrington.
0: Swallow.

0: Слово master love.
1: В порядке,
0: my ass.
1: В порядке тоже. Когда
0: gay.
1: Ты все жопой своей,
0: support.
1: Жопой своей,
0: law, latex bondage.
1: И этой
0: bondage.
1: Клянусь, бой, люблю спать. Не хочу меняться, после позвони мне.
0: This thing is 300.
1: Клянусь, бой, люблю спать. Не хочу меняться.

0: Anal.
1: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу,

0: Пять кокс.
1: Ну и все толкают.
0: Фис.
1: Коли слово мне дадут, то я скажу.
2: Ass we can.
1: Кто?
0: Stick finger in my ass. Тут
1: уже spanking. Не будет, я ни себе не
3: слышу.
1: Нравится, не ебет, если нет под солнцем места, то землю накроет.
0: Come.
1: Никому не дам, не дам.
0: Suck some dick.
1: Ну, я никому не дам.
3: Dungeon.
1: Наполеон устанешь.
0: Cock.
1: Будто как окаменевты. Когда
0: really?
1: Хорошит планету капельками.
0: Hobbles.
1: Собирайте.
0: Semen.
1: Sex.
0: Brothers.
1: Gay.
0: Ass.
1: Другие порочены.
0: Loop.
1: По одиночеству, но одна.
0: My ass.
1: Два, три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
0: fantasy.
1: Рассматривают в кубе.
0: Cox.
1: Или как в копне. Копне.
0: Семена.
1: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке
0: ass.
1: До землю она.
0: Fisting.
1: До последнего.
0: Anal.
1: И хлопают.
0: Семена. My car.

0: Bad cock.
1: Сижу и жду.
0: Bad cock.
1: Ты не представляешь, как...
2: Fingers of D.
1: Когда ты...
2: Do
1: it. Меня...
2: And suck dick.
1: Anal. На я... Да...
2: Stick finger.
1: Как все... А ты не такой...
0: Gay boy.
1: И с тобой себе я позволил...
2: Fisting.
3: My whole... Billy Harrington.
2: Come on. Do anal. Suck dick. Boy next door. I swallow my cum.
0: Phantom, I

0: Point.
1: А впереди еще три.
0: S.
1: И три.
0: Fisting.
1: И swallow.
0: Come.
1: Книжу вкусно очень. И я готов расцеловать.
0: Website. Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой.
0: Point.
1: У тебя далеко.
0: Dungeon.

0: Камни мне щипит глаза, это
1: семен мой.
0: Что когда-то страдали, или плачу тут я от несбывшихся детей, что меня вынуждали любить так же сильно, как маленький любил свою маму и любить.

0: legs.
1: Cock. That's my ass. Sex. My horny anal.
2: Да это нормально, я тебе отвечаю.
3: Нет, мне кажется, нас спалят.
2: Нет, перебили, все нормально, не заметят.
3: А, ну тогда окей.

0: next door.
1: Another spanking.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: топ-дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: ГПС нету ключи. В этом мире я тебе напас, даже ласково дадам. Привет, там.
1: Фингер.
0: Yeah. Мой прабед был.
2: Билли Харрингтон.
1: Нойс.

0: сражаться. Знамя
1: Fisting.
0: Знамя
2: Spanking.
0: Знамя
1: Suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: Gachimuchi
0: общество.

0: приходил
1: Darkholm
0: Farm. И он начинал фокать. И через час становилось
1: better.
0: Спадали пом, смягчались
1: Leather.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
1: Like a finger.
0: Он шел на
1: party
0: и фокать.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда и в дни, когда
1: Sack.
0: И так
1: упал,
0: обитал.
1: Smart stick finger.
0: И спасал их всех.
1: Wolf.
0: Заслонял
1: Master.
0: Собой.
1: Ass.
0: Человечьего вечного.
1: Boy. Dark home.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла подняться. Сидел у постели, и его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты, ну что же ты, милый? Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. Ты странные, длинные тексты.

0: sex party.
1: Как твои дела, вроде норм. Выслушай меня, нет потом. Я хочу, как прежде, целовать твой под столом. Ты
2: fucking coming.
1: Во мне все.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: Дурдом,
1: Бэдкок, Фистинг, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэд, Бэ

0: Anal. Dungeon attack.
1: Gerbil.
0: Suck. Do anal.
2: Letter
3: S. Semen.
4: Don't stop.
5: Плюнь мне в жопу.

0: Тамагачи.
1: Мангами, таблетом, раки. Налей куда, по кайфу глаза глядят.

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален. Sorry.

коробила дурок. Потоками нот, на которых все же не поняли люди. И на кое она так сильно горячо говорил. Будто битый час, хорошо прости. Виноват, убивался флом, а на чем рубли.

0: Снимай трусики.
1: Открывай рот.
2: Ну что, еби меня, дикий брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Долбали гачисты. Нюхать потные бананы немытые. Я получу удовольствие.
2: Hello, it's me, Richard. It's

0: Ярко светом балада
1: помета.
0: Комета летящая, умирали забытый. Трепетом окутала. Я очарованный дикими пазлами.
1: Dungeon.
0: Сон наломал тех дров.
2: Steve Rambo.
0: Рисует сюжеты.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Someday.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: Party.
0: Под открытым небом. Пьяная молодость. С букетом. Где ты и с кем там? Наверное, я запускаю
1: Semen.
0: Через по венам. Как в холодных эскизах. Люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора

0: 1000 лучше подрочишь.
1: Блять, идите нахуй!
2: А ты прикурила?
3: Кур-как, смок-как.
4: Бэк-как. Дунжин-мастер.

ней, но до глюков и криков не помню. Когда все линии меняют меня, один и тот же не рисует себя опять каким-то нехорошим, как у Такеши.

0: Судьба не позволит воротить.
1: Там далеко
2: horny.
1: Старики, там высоко
2: horny.
1: Старики,
0: догадайся, это не просто намерен.

0: That's amazing.
1: Thank you, sir.
2: Demon.
3: Словно магнит. У меня с тебя
0: coming.
3: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
3: Но мне, пожалуйста, не снись.
2: Demon.
0: Dick. Boy. Dick. Boy.

Знаю, нелегко в твоей стать безумство без знай, но у нас впереди.

это пацанский мой. Не обессудь, но ты спану. Когда протянул, все мои делают.

0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cock.
3: Со мной бой next door.
4: Then I get it in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу.
1: Черный
4: bad cock. Master
3: fan.
4: Со мной бой next door.
3: Then I get it in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу. Лох.
6: Молчись.
7: Лох, я из.
6: Силы.
8: Мутей.
9: Секс.
10: Ми-ми.
11: Бэйби называет меня
12: Билли.
13: Данжин.
14: Мы хотели, мы купили.
15: Бэн.
16: Манит меня в свои сети.
17: Ярко Томми.
18: Как тебя не заметить.
19: Билли.
20: Тебя любит.
21: Билли.
22: Делает.
23: Фистинг. Фингеринг.
24: Ass.
25: Поднимает.
26: Гей.
27: Рейтинг.
28: Oh yeah.
29: That's amazing.
30: Это мой кич.
31: Just lube it up.
32: Fisting.
33: Я на всех экранах.
34: Suck dick.
35: So fresh, so clean.
36: So deep.
0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
3: Со
4: мной бой next door.
5: Then
4: I get it in escort, bro.
5: Взял,
6: я заберу.
1: Как?
5: Парень на
6: походу.
7: Черный
8: bad cock.
9: Master fan.
4: Со
9: мной
4: бой next door.
9: Then I get it in escort, bro.
5: Взял,
6: я заберу.
7: Как?
6: Парень.

0: делает деньги просто.
1: Он
2: гей-кок.
1: Big facts.
0: Черный
2: бэд-кок.
3: Swallow cock.
4: Со мной бой next door.
5: Then I get in escort bro.
6: Сделал луку, я заберу.
7: Как
6: парень на походу он лох.
8: Черный бэд-кок.
9: Со мной бой next door.
10: Then I get in escort bro.
6: Сделал луку, я заберу.
11: Как
6: парень на походу.

0: Заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Снова
1: coming.
0: В лицо совсем забыл.
1: Bondage.
0: Это не повторится ровно через.
1: Three.
0: Но ты же знаешь,
1: I'm fucking calm.
0: Ведь мой приход.

0: будущее больными, чрезвычайно иллюзорно. Было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний.
1: Boy. It's a house of detention.

понял, можешь уйти, увидим все позже. Все равно холмы, прихожий, запомни, я тоже прошу, больше не рисуй, расхожий, будь и прохождение.

0: sex party.
1: You know why was не стесняйся. Что-то вроде исповеди. Неисповедимый. Прошу меня. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка. Что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы. Прошу меня веди. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что
0: мы здесь.

0: Hang on, fucking cut him.
1: Lube it.
2: Goody.
1: Master.
0: Oh, yeah.
3: Если б я был
4: гей,
3: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt.
3: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
4: секс
3: и забот. Ах, спасибо.
5: Macab.
3: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
3: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Как быть нам?
1: Окей, сэр.
0: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
1: Май бой.
0: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
1: Окей, сэр.
0: Был бы...
1: Next door. Бой.
0: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.

0: after 102 auditions and small parts, you know, I decided not master.
1: Таким же, как и я. Уйдет не слышно, пока весь
0: дунжин спит.
1: И не

0: Do anal.
1: Не умеет, зато
0: как
1: танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fizzing.
1: Причина веская.
2: Slay. Ты че такая дерзкая? Oh.

0: odds are for what?
1: Добро пожаловать в
2: Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте,
3: доставай.

0: do anal.
1: Господа.
2: Oh yeah.
1: Здесь слушается
0: Master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
0: Dungeon.
1: А для вас я
2: Gay boy.
1: Как и вы для
0: Gay party.
1: Я плюю на
2: Fat cock.
1: Вы меня
0: Anal cock.

0: еда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Сука,
1: туда, где меня ждет
0: Павло.
1: А за ней пустая
0: Пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
0: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
0: Boy next door.
1: Те признают, если
2: слышь.

0: Finger.
1: Website
0: Fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door to anal.
2: Не ищи для твоего сил.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Bones Slay.
0: Ass. I'm gonna master. That fucking coming. Move your tongue up.
3: Slay.
0: Bones
3: Slay.

0: на моей луне.
1: Dungeon Master.
0: Я сам себе король, сам себе судья.
1: Boy.
0: Слабым лучом.
1: Next door. Finger.
0: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
1: For Master.

0: Я всегда разведу
1: some dick.
0: Посижу
1: oh, shit.
0: На моей луне.
2: Dungeon Master.
0: Я

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь,
1: залюбал.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: got you.
0: Жизнь будто ленты,
1: вебсайт.
0: Скроли каждую ночь со мной
1: Master.
2: Но на утро опять фай. Литр за литром искать, баду и тиндеры.
1: Баночь, вебсайт.

0: и в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: или
0: пьяный британский рай, так или иначе приходится класть бэк по трамваю, как будто решил самым способом, но круче трамвая виселица, мой способ будет особым, а после я буду лишь рад, что моя песенка спета, но пока я просто
2: full master band slave.

0: Где-то.
1: Latest.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Алекса.
3: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: Скажи мне нахуй. Только стой. Fisting ass. Fisting ass.
1: Thank you.
0: Fisting is 300 bucks.